Ворветта, ва е това, Марата Виолитон, Ядко Озансен, Малат Перхе Юлан, Я мота куван сатунайсен. Сете сите кескусте, Ет велвали сурен тунтеста, Санот кайки ми да имене, Tulisi tehdä